Мы говорим, и мы притворяемся. Мы обнимаем, и мы притворяемся. И только когда поют сердца и души, все по-настоящему. Никакого притворства. Возможно, об этом Демис Руссос. Я, честно говоря, особо в текст не вслушивался, что называется, музыкой навеяло. 1:20, столица. Меня зовут Андрей Мореев. Совершенно без притворства. Доброй ночи вам, друзья.

еще неоднократно выйдет зайчик погулять. Ну, в том смысле, что пусть действительно окна в наших любимых домах, где живут наши любимые люди, горят, не гаснут и всегда служат нам маяками. Лев Лещенко на Ретро-ФМ, час 35 в Москве, скоро «Земляне», Джейсон Донован и Лос Дель Рио.

И даже если многие из вас сейчас вдруг случайно вздремнули, я уверен, приснится вам полноценно, ничего еще не успело. Но потому что не такая уж музыка звучит сейчас на Retro FM, чтобы спать, а вот чтобы отдыхать с удовольствием, да. Группа «Земляне» на Retro FM в час 50, дальше «Берлин» и «Баккара».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

чем бы ни обещала дождить, это, в общем-то, нам, конечно, категорически не подходит, потому что не все из нас готовы распрощаться с летом. 2 часа и 20 минут в столице. With the girls на Retro FM. Меня зовут Андрей Мореев. Доброй ночи. Здравствуйте, друзья.

достаточно трудно, по крайней мере, мне трудно подсчитать количество фильмов, в которых была использована в качестве саундтрека эта прекрасная песня в исполнении Бонни Тайлер. Но в каком бы количестве фильмов она ни звучала, для меня она прежде всего ассоциируется с прекрасной такой лирической комедией. Называется она «Короткое замыкание», про боевого робота, который сошел с ума и вдруг стал добрым и пушистым. А плохие дядьки из военного ведомства американского хотели его поймать и, разумеется, перепрограммировать. 2:35. Столица. Это Бонни Тайлер на Ретро FM. Дальше Эрос Рамазотти в дуэте с Тиной Тернер. Modern Talking и мелодия из фильма «Гости из будущего» на Ретро FM.

казалось бы, достаточно сделать такое выражение лица, как будто ты все про эту жизнь понял, и бровки домиком, как у Эроса Рамазотти. И все, успех гарантирован, популярность песни 100%. А нет, надо что-то еще. Что? Миллионы людей ломают голову, пока не поймут. А песня шедеврально гениальна. Эрос Рамазотти, Тина Тернер на Ретро FM в 2.50. Доброй ночи вам, друзья.

0: дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.